0: Марафона «Силы России» прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Он собрал более 150 участников самого разного возраста. Участники подтягивались, бегали, проверяли гибкость, прыгали в длину, отжимались, прошли другие испытания в зависимости от возраста, пола и уровня сложности. Как сообщил ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, за первое полугодие этого года республика вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил весь коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети и филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики с 25-летним юбилеем. От всей души поздравляю весь коллектив РТРС и наш республиканский филиал с юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, стабильной и надежной работы, современных технологий и уверенного развития. Спасибо за ваш труд, ответственность и вклад в развитие информационного пространства Карачаево-Черкесии, написал глава республики.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделения в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга», «круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На баляснике бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курении были небольшими. Они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курении висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов в своем канале «В Макс» пригласил жителей и гостей республики стать частью фестиваля «Выше звука». Это прекрасная возможность услышать исполнителей высокого уровня и побывать на необычных концертных площадках. Желаю всем участникам и зрителям ярких эмоций, вдохновения и, конечно, незабываемых музыкальных впечатлений, написал глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимризов в «Макс». Напомним, накануне в Черкеске состоялось открытие юбилейного 5-го фестиваля музыки и науки «Выше звука». Первой площадкой нового сезона стала Государственная филармония Карачаево-Черкесской республики, где прошел концерт талантливых российских и зарубежных музыкантов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Карачаево-Черкесии. В Черкесске на стадионе «Нарт» в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Он собрал более 150 участников самого разного возраста. Участники подтягивались, бегали, проверяли гибкость, прыгали в длину, отжимались, прошли другие испытания в зависимости от возраста, пола и уровня сложности. Как сообщил ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов, за первое полугодие этого года республика вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов поздравил весь коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети и филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской республики с 25-летним юбилеем. От всей души поздравляю весь коллектив РТРС и наш республиканский филиал с юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, стабильной и надежной работы, современных технологий и уверенного развития. Спасибо за ваш труд, ответственность и вклад в развитие информационного пространства Карачаево-Черкесии, написал глава республики.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: в Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Раша Тимреза в своем канале «ВМАКС» пригласил жителей и гостей республики стать частью фестиваля «Выше звука». Это прекрасная возможность услышать исполнителей высокого уровня и побывать на необычных концертных площадках. Желаю всем участникам и зрителям ярких эмоций, вдохновения и, конечно, незабываемых музыкальных впечатлений, написал глава Карачаево-Черкесской республики Раши Тимрезов в «МАКС». Напомним, накануне в Черкеске состоялось открытие юбилейного 5-го фестиваля музыки и науки «Выше звука». Первой площадкой нового сезона стала Государственная филармония Карачаево-Черкесской республики, где прошел концерт талантливых российских и зарубежных музыкантов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Карачаево-Черкесии. В Черкеске на стадионе «Нарт» в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Он собрал более 150 участников самого разного возраста. Участники подтягивались, бегали, проверяли гибкость, прыгали в длину, отжимались, прошли другие испытания в зависимости от возраста, пола и уровня сложности. Как сообщил ранее глава Карачаево-Черкесии Раши Тимрезов, за первое полугодие этого года республика вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Глава Карачаево-Черкесии Раши Тимрезов поздравил весь коллектив российской телевизионной и радиовещательной сети и филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской республики с 25-летним юбилеем. От всей души поздравляю весь коллектив РТРС и наш республиканский филиал с юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, стабильной и надежной работы, современных технологий и уверенного развития. Спасибо за ваш труд, ответственность и вклад в развитие информационного пространства Карачаево-Черкесии, написал глава республики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT School. 25 55 10.
4: 25 55 10.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Учкикене 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. На благоустройство детского дома в Избербаше направят почти 26 миллионов рублей. 1 июня председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов вместе с коллегами посетил учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Согласно проекту, на территории детского дома планируется обустроить баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку, установить беседку и другие элементы для активного и комфортного времяпрепровождения детей. Все работы должны быть завершены до конца года. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил писателя, поэта и общественного деятеля Иса Аюповича Кадзоева с его 88-летием. Иса Аюпович занимает особое место в истории современной ингушской литературы и общественной жизни. Его многолетнее творчество стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия ингушского народа. Он посвятил свой талант родной земле, ее истории, языку и судьбе народа. Творчество Исы Аюповича – это не только литература, но и большая работа по сохранению родного языка и национальной самобытности. Глава региона подчеркнул, что жизненный и творческий путь Исы Кадзоева является примером преданности родной земле и своему народу. Кабардино-Балкария. В первом полугодии текущего года в Кабардино-Балкарии выросло производство напитков, сообщает Минсельхоз Кабардино-Балкарии. По информации Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями отрасли за первые 6 месяцев 2026 года произведено свыше 67 миллионов полулитров воды минеральной, что на 23,7% превышает производство за такой же период прошлого года. Выпуск безалкогольных напитков увеличился на 2,4% и составил почти 4,5 миллионов декалитров. Производство минеральной воды и безалкогольных напитков в Кабардино-Балкарии осуществляют 11 предприятий, которые выпускают широкий ассортимент продукции и реализуют ее по всей стране. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде прошла торжественная церемония открытия Всероссийского детского туристского слета. Мероприятие объединило порядка 500 человек из 32 регионов России. 130 ребят прибыли на слет еще неделю назад и уже успели принять участие в походах. Теперь всех участников ждут многодневные и радиальные походы, мастер-классы по 6 походным ролям, защита походных отчетов, экологические инициативы и, главное, события – фестиваль «Дружба», посвященный Году единства народов России. Желаю ребятам интересных открытий и незабываемых походов. «Пусть лед подарит вам ценный опыт и чувство настоящего единства», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов в МАКС. Северная Осетия. Педагог из Северной Осетии вошла в элиту российского образования. Учитель начальных классов средней школы номер 1 города Ордона Оксана Тлатова вошла в число 100 сильнейших специалистов сферы образования России. Итоги масштабного отбора в обновленное профессиональное сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на этой неделе. Конкурс в созвездие флагманов образования в 2026 году установил абсолютный рекорд по популярности. Оргкомитет обработал более 4000 заявок от педагогов, руководителей образовательных организаций, а также экспертов в области воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Жесточайший конкурсный отбор прошли лишь 100 участников из 53 регионов.

боевых снарядах, а также пообщались и поиграли с детьми. Чечня. Арт-объект в форме кувшина появится в историческом поселении Хой в Чеченской Республике. Среди победителей проект благоустройства территории Заветы предков в историческом поселении Хой. Эта зона отдыха со смотровыми площадками будет выполнена в национальном стиле. Ключевым элементом благоустройства станет арт-объект в форме кувшина. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Друзья, у нас, как всегда, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить, и много актуальных тем у нас на повестке. Мы всегда стараемся выбрать свежие актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем говорить о порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Актуальные вопросы обмена водительских удостоверений также затронем. Ну и, друзья, мы, как всегда, готовы к открытому общению. Пишите на нашу страницу во ВКонтакте, КЧРФМ называется, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций на странице КЧРФМ. В течение эфира все увидим, инспектору переадресуем, ну и надеемся, что, конечно же, сможем ответить на интересующий вас вопрос. Но не забывайте о том, что все актуальные вопросы всегда можно рассмотреть непосредственно в ходе обращения в подразделение госавтоинспекции. Много юридической, актуальной информации на официальных ресурсах МВД России, МВД по Карачаево-Черкесской Республике и на сайте госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Друзья, мы сегодня будем беседовать с гостем. Как всегда, у нас специалист данной сферы. Давайте знакомиться. Это старший государственный инспектор экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Мурат Семенов. Мурат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада, что вы пришли. Вопрос получения водительских удостоверений, он всегда достаточно актуален. Очень много автомобилей на наших дорогах, интерес большой, несмотря, да, как говорят, непростые сейчас времена, но, тем не менее, транспорта становится больше, желающих стать водителями и владеть этим важным умением по сегодняшним временам становится больше, но есть, конечно же, определенные правила, которые необходимо знать. Мы сегодня, кстати, будем говорить не только о начинающих водителях, а тех, кто желает открыть новую категорию в своем водительском удостоверении. А также мы, конечно же, расскажем о том, как произвести обмен водительского удостоверения. Случаи в жизни бывают разные. Ну, во-первых, наверное, самый распространенный – это истечение срока годности, да, срока действия, точнее, водительского удостоверения. Напомним, сейчас в России это 10 лет. Изменение персональных данных, утеря документа, порча документа. Такие случаи тоже бывают. Ну что, друзья, мы начинаем с экзамена на получение водительского удостоверения, да? Пожалуй, это самый вот такой первый важный шаг, который когда-то проходил каждый водитель. Ну и сейчас таких желающих много. Мурат, вот вы только что с рабочего места. Сегодня сдают экзамены непосредственно в республиканском МРЭО. Есть люди?
1: Да, сегодня есть. Сегодня
0: несмотря на жару, их много.
1: Их много, да.
0: В основном, какие категории сегодня популярны? Б, С, Д, наверное,
1: в принципе, все категории. Угу. И Б, и С, и Д, и Е.
0: Категория А популярна?
1: Категория А тоже популярна.
0: То есть и мотоциклы.
1: И мотоциклы.
0: Ну, в принципе, друзья, порядок общий, на самом деле. Давайте начнем. Какие особенности прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения есть в этом году? Есть ли какие-то нововведения? Вам слово.
1: Экзамен госавтоинспекции на получение водительских прав в 2026 году по-прежнему включает два этапа. Это теория и практическое вождение. Однако правила допуска и сроки пересдачи порядок сдачи стали строже.
0: Угу.
1: Так, какие документы нужны для сдачи экзамена? Как проходить теорию и вождение? Сколько ошибок допускается и сколько можно пересдавать? Какие экзамены учитывается кандидата водителя? Для допуска к экзамену в госавтоинспекции необходимо успешно пройти профессиональное обучение в автошколе и медицинское заключение.
0: А как выбирать автошколу, кстати? Есть ли здесь какие-то рекомендации? Сейчас достаточно много, есть и ДОСААФ, да, это вот государственная история, есть и частные компании. Есть ли какие-то критерии, по которым граждане могут выбирать?
1: Нет, никаких критерий нету. Граждане могут выбрать ту автошколу, которая им по душе. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, открылась автошкола, по-моему, для девушек.
0: Исключительно,
1: да.
0: Ну,
1: там,
0: тоже
1: по-моему,
0: неплохо.
1: Инструктора девушки. Угу. Просто многие у нас в регионе хотят, чтобы их там жены, сестры, дочери, чтобы инструктора были девушки, поэтому...
0: Такое тоже сегодня возможно. Но главное все-таки проверять лицензию на осуществление такой деятельности. У каждой автошколы она должна быть. Вот когда вы обращаетесь, запросите документы, подтверждающие наличие лицензии, разрешений на обучение будущих водителей.
1: Так точно.
0: Итак, автошколу выбрали, прошли обучение. Вот вы сказали еще... Есть медицинская комиссия, здесь тоже много вопросов всегда бывает. Что входит, какие врачи, какие обследования придется пройти для того, чтобы приступить к экзаменам в госавтоинспекции?
1: Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинское заключение и иметь справку в форме 003 водительского удостоверения, а также достичь возраста, установленного для выбранной опекуном категории прав. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на право госавтоинспекции. Чтобы получить справку по форме 003, нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, ларинголог.
0: Это лор-врач, да? Ухо-горло-нос. Угу. Где проходить медкомиссию?
1: Медкомиссию можно пройти в частное медицинское учреждение, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. А заключение нарколога-психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия медсправки 1 год с момента выдачи.
0: То есть либо государственное учреждение, либо частная медицинская организация, опять же, с лицензией, но психиатр-нарколог – это исключительно государственные структуры по месту жительства. Да? И бывают истории, когда человек будет сдавать экзамены не в том регионе, в котором он прописан. Сейчас есть система межведомственного взаимодействия, отправляется запрос. Да, если это касается психиатра, приходит ответ. Ну, немножечко подольше по времени, но все равно все это возможно. Хорошо, как проходит экзамен в госавтоинспекции? Напомню, что он включает теорию и вождение, 2 испытания. Есть ли какие-то изменения в последнее время?
1: Так, сам экзамен в 2026 году включает в себя теорию и практическую часть. В соответствии с пунктом 6, части 2, постановлением правительства 1097 о допуске к управлению транспортными средствами. Без успешного прохождения теории к практике не допускают. Практическая часть вождения проходит в условиях реального городского трафика. Каждый этап имеет конкретные критерии оценки. Все фиксируются по четкой системе штрафных баллов.
0: Ну и помимо системы штрафных баллов, напомним, есть фото-видеофиксация, кстати. Вот это тоже нововведение последних лет. Если вы впервые сдаете экзамен на получение водительского удостоверения, будьте готовы к тому, что все этапы экзамена будут фиксироваться на видео. И в помещениях госавтоинспекции, и в автомобиле, да, который будет использоваться для прохождение испытаний. Ну, давайте начнем с теории. Как проходит теория, сколько ошибок можно делать, каким образом сегодня это происходит. Я в свое время сдавала еще на бумажных носителях, компьютеров еще не было. Было очень волнительно. Сегодня все цифровизовано. Я так понимаю, что экзамены проходят с использованием техники, да, компьютеров непосредственно. Как это происходит, давайте узнавать.
1: Так, теоретический экзамен госавтоинспекции – это компьютерное тестирование, которое проводится в специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется пунктом 12 части 2 постановлением правительства 24 октября 2014 года номер 1097, а также соответствующим разделом приказа МВД от 20 февраля 2021 года номер 80. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД всего на 20 вопросов. Время на выполнение 20 минут. Допускается не более 2 ошибок. Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при 2 ошибках 10 вопросов и 10 дополнительных минут. Однако, если в дополнительные вопросы допускать хотя бы 1 ошибку, то тест считается не сданным.
0: Слушайте, ну, интересные такие моменты, да, раньше было две ошибки, все, экзамен не сдал, никаких попыток дополнительных. Сейчас, получается, если есть ошибка, из этого же теоретического блока выдаются дополнительные вопросы, пять дополнительных вопросов, и вот там уже ошибиться точно нельзя. Скажите, вот на практике многие ли сдают с первого раза теорию? Наверное, это один из самых таких волнительных этапов, да, как происходит. Наверняка не все проходят теорию, успешно сдают экзамен с первой попытки.
1: Я вам скажу, те кандидаты, которые учатся на самом деле, ходят в автошколы, они процентов 80-90 сдают сами с первого раза.
0: Угу.
1: Бывают некоторые, допустим, переволновались, вот, перенервничали, либо, допустим, неправильно посмотрели на вопрос, не с той стороны, по-русски говоря. Вот, ошибаются, допустим, и при повторном сдаче теоретического экзамена они процентов 90, наверное, все сдают.
0: Ну, знаете, это, наверное, как с ЕГЭ получается, да? Люди, которые вот систематически в школе учились, успешно проходили, осваивали курс, если убрать, если откинут успешно волнение, то экзамен сдадут. И здесь точно такая же история. Скажите, если теоретический экзамен не сдан, сдан не успешно, получается, к практической части, к вождению кандидат не допускается? Вы выше сказали, что к практическому вождению только при прохождении теории успешно. Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен, что происходит дальше?
1: Так, если кандидат не сдал теоретический экзамен, допустим, первый раз, ему назначается кандидату дата, это минимальный срок, неделя.
0: Угу.
1: После недели, допустим, человек может прийти, допустим, сегодня сдал, через неделю придет заново сдавать. Если после третьей попытки кандидат не сдаст, то он уходит на полгода.
0: Полгода, да. Друзья.
1: После третьего раза.
0: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. То есть, получается, если три попытки были безуспешны, получается, что человека отправляют на доучивание. Да. Полугода будет достаточно на то, чтобы заново освоить весь теоретический курс. Хорошо, давайте поговорим о том, как вот пошагово проходит сам экзамен. Что нужно знать, что нужно с собой брать, чего брать с собой нельзя, и выгоняют ли за подсказки.
1: Да. Пошаговый процесс сдачи теории. Кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы. Инспектор проверяет личность и регистрирует участника. Экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом. На экране отображается 20 вопросов с вариантами ответа. Участник выбирает ответы на вопросы. По истечении времени или ответа на все вопросы, система автоматически подводит итог. Можно допускать не более двух ошибок, но только в разных тематических блоках. И, кстати, подчеркну, если два неправильных в одном блоке, это сразу не значит уже. Допустим, если два неправильных в двух блоках, то это 10 дополнительных вопросов будет. Вот, за каждую из них добавляется до 5 дополнительных вопросов и 5 минут. На экзамен действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результата аннулируется, а повторная попытка станет возможна только через год.
0: То есть, если кандидат водитель пойман со шпаргалкой или списыванием, да, с других устройств, переэкзамен будет через год.
1: Да.
0: Хорошо. Что происходит, когда первый этап успешно пройден, теоретический экзамен позади, наступает второй экзамен? Скажите, как правило, да, на практике, теория и практика могут быть в один день или это разные дни для экзамена?
1: Ну, абсолютно может. Самое, если, допустим, они сегодня сдали теорию, они могут сегодня и сдать вождение. В этом ничего такого нет.
0: То есть, в принципе, можно оба экзамена, если все хорошо, пройти за один
1: день. Конечно.
0: Угу.
1: Потому что есть такие люди, которые прям и проходят, учатся, молодцы.
0: То есть, с утра пришли, сдали теорию, потом вождение, и после обеда уже, собственно говоря, с правами новенькими поехали осваивать родные просторы. Хорошо, вторая часть, практический экзамен. Здесь, конечно же, будут различия в форматах, в оценивании, в зависимости от категории, да, если это мотоциклы, легковые автомобили, прицепы и так далее, большегрузные машины, здесь будут различия, но есть общие основные моменты. Давайте о них расскажем. Как проходит практический экзамен?
1: Так, практический экзамен госавтоинспекции – это проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категории «Б» сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категории «А» проходит на закрытой площадке, по-русски говоря, в автодроме, без выезда на улицу. В условиях движения по городу проверяется способность кандидата-водителя ориентироваться в реальных дорожных условиях. Маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор дает команду по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдает правила дорожного движения и выполняет конкретные упражнения. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом. Он фиксирует все нарушения в протоколе.
0: И фиксируется это тоже на видео. Видеорегистраторы устанавливаются в автомобиле.
1: 5 камер у нас на каждом транспортном средстве, который фиксирует переднюю часть, заднюю, водителя, педали инструктора.
0: Помогал он или нет, да, получается. То есть экзамен на автомобиле, который оснащен дополнительными педалями, да, как вот учебный автомобиль, получается. Учебный. Ну, потому что у человека нет прав, мало ли что может случиться, конечно, перестраховать участников дорожного движения. Хорошо. Ну и как раз, друзья, да, кто-то может спорить относительно того, нужны камеры или нет. Это требование современности. Опять же, да, давайте не забывать о том, что бывают спорные ситуации, когда кандидат не согласен с мнением инспектора, тогда можно оспорить проведение экзамена. Ну, на практике часто оспаривают или, в принципе, соглашаются, да, выставленными оценками?
1: Многие говорят, что ее нарушили. Мы всегда, когда кандидат заканчивает вождение, мы всегда говорим ошибки, нарушения, допущенные в процессе экзамена. Все говорим, кандидат это слушает. Бывают те, которые говорят, там мы...
0: Не согласны.
1: Не согласны, да, мы это можем показывать в видео, показываем. Что там просто и прибор панели снимается, где фиксируются и поворотники, и ручник, и все показывается. Там как-то обмануть камеру мы не сможем.
0: То есть, получается, это итоговая оценка, да, сдал, не сдал, сколько баллов штрафных набрал, это теперь уже не только субъективное, да, скажем так, мнение инспектора, который принимает экзамен, но еще и технически подтвержденный факт.
1: Да.
0: По итогам экзамена гражданину, кандидату в водители выдается также протокол, он его подписывает, получает на руки документ, где тоже все эти недочеты указаны. Какие самые частые ошибки вот на практике бывают? Да, я знаю, что есть вот эти байки о том, что будущие водители, садясь в автомобиль, приступая к вождению, к экзамену, многие забывают пристегнуться. Это правда?
1: Да, очень многие забывают пристегнуться.
0: Также... Не научили в автошколе или страх все-таки? Вроде бы банальная вещь, да, то, с чего начинается любой путь водителя.
1: Да, мне кажется, у большинства страх, переживания. Хотя каждый раз, когда они садятся за руль, я всегда говорю, не надо переживать. Мы такие же люди, как и вы. Поэтому не переживайте, все нормально, и сдавайте. Многие все-таки переживают, как ни крути. Поэтому, мне кажется, вот эти все недочеты многих, это из-за того, что они переживают.
0: Хорошо, вот самая распространенная категория водителей, это Б, да, больше всего кандидатов. Какие маневры должен выполнять, да, по требованию инспектора в ходе практического экзамена кандидата водителей этой категории?
1: Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат водителя до категории Б должен выполнять следующие маневры. Эстакада, параллельная парковка задним ходом, обгон или опережение, ну, это, если это необходимо, обгон и опережение, разворот в ограниченном пространстве, торможение и остановка при движении в различных скоростях. А также в список упражнений входит проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющие 2 и более полосы для движения в одном направлении. Это все при их наличии.
0: Ну, это такие моменты, которые дальше в практической водительской жизни человек будет проделывать многократно. Да? Развернуться, припарковаться, проехать перекресток, перестроиться из полосы в полосу. Железнодорожный переезд может быть не так часто, но тем не менее. Хорошо, сколько допускается ошибок и сколько штрафных баллов может быть на то, чтобы, ну, человек сдал или не сдал, да? По каким критериям это оценивается?
1: Правила сдачи экзамена на вождение в 2026 году предусматривают 5 типов ошибок, которые делают степень тяжести нарушения. За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает 6. 7 баллов это уже не сдал. Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при котором испытание прекращается досрочно.
0: То есть человек может даже еще и только тронулся, а уже не сдал экзамен. Да, да. То есть если он, например, не пристегнулся, там где-то, по-моему, 3 штрафных балла.
1: Не пристегнулся, 4 балла штрафных.
0: 4 балла, а можно 6, если не показал поворот, да, при начале движения, да. Если не включил дневные ходовые огни. То есть человек может еще даже только тронулся, экзамен уже быть не сдан.
1: Бывают некоторые люди, которые садятся за руль и отказываются. Это уже не сдача 7 баллов.
0: Угу. То есть люди сами отказываются. Я сегодня не готов. Звезды не сошлись сегодня. Хорошо. Да. Как записаться на экзамен в госавтоинспекцию? Вот завершено обучение в автошколе, получен документ. Как действовать дальше, да, будущему водителю?
1: Записаться на экзамен в госавтоинспекции можно самостоятельно при личном обращении в МРЭО. Госавтоинспекции по Карачаево-Черкесской Республике. К основному пакету документов необходимо предложить заявление на бумажном носителе. Так, либо через портал госуслуг. Запись на экзамен госавтоинспекции через портал госуслуг доступна гражданам Российской Федерации с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинское заключение и свидетельство об окончании автошколы. Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре через автошколу, портал госуслуг и при личном посещении в МРЭО ГАИ.
0: Давайте теперь про пересдачи. Если экзамен сдан неуспешно, да, там вот по срокам, вы сказали, когда поймали со шпаргалкой, через год, если теорию не сдал трижды, через год, а если экзамен практически не сдали первый, второй, третий раз, тоже три попытки, я так понимаю, три попытки на теорию, три попытки на практику, если неуспешно, не сдал, опять через полгода?
1: Да, бывают такие случаи, где у нас, допустим, с первого раза сдают теорию, а практическое у нас вождение не могут сдать, и после третьего раза они уходят обратно на полгода, и по истечении полугода они приходят, заново сдают теорию, и по удачной попытке сдать теорию заново идут на вождение. Но у них остается уже только еще раз, если они вождение не сдадут, они опять уходят на полгода. Не уже три попытки, а уже только одна попытка.
0: Одна попытка при повторном. То есть три попытки на теорию, если сдал, прошел во второй этап, это получается вождение, не сдал, переходишь через полгода, здесь одна попытка. А что дальше? Опять полгода?
1: Опять полгода.
0: Да, непростая история. Хорошо, давайте поговорим о том, сколько стоит пересдача экзамена, да, вот об этом. Люди волнуются, что та госпошлина, которую они заплатили при изначально, да, она будет сгорать, что-то надо будет доплачивать, потому что сейчас госпошлины, да, по ряду направлений, в том числе и по госавтоинспекции, по услугам регистрационно-экзаменационных подразделений, они возросли, и поэтому финансовый вопрос очень ощутимый.
1: Ну и кандидаты водителя задают вопрос, нужно ли платить за каждую попытку сдачи. Уточняем, что процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения. Госпошлина у нас 4000 рублей сейчас.
0: 4000 рублей. А это...
1: Она сгорает только в том случае, если, допустим, они получают водительское удостоверение, либо отказываются от сдачи экзаменов. Допустим, многие люди бывают такое, что, допустим, они к нам пришли, сдали два раза неудачно, они приходят, говорят, можем мы отказаться, там в другой регион переезжаем. Ну, учиться, работать, кто жить, либо кто-то в другом регионе просто хочет сдать. В этом случае тоже сгорает у них госпошлина при отказе.
0: Ясно. Ну, а если ты приходишь пересдавать, да, вот через полгода вот эти, которые
1: не
0: штрафные,
1: сгорают,
0: не сгорают.
1: Да.
0: Угу. Хорошо. У нас не так много времени остается. Хочу немножечко еще к обмену водительских удостоверений обратиться, да. Вот вы сказали 4000 госпошлина за выдачу водительского удостоверения. Если, вот актуальные вопросы. Если гражданин решил открыть новую категорию, вот у него, например, есть категория Б, он решил открыть категорию С или категорию А. Как ему действовать в этой ситуации?
1: Так, если гражданин решил открыть новую категорию, то же самое у него. Он проходит обучение на ту категорию, которую хочет отучиться, приходит к нам, записывается либо через госуслуги, либо у нас там в терминале, приходит для сдачи экзамена, оплачивает госпошлину 4000 рублей, сдает то же самое, три раза у него теория, три раза вождение. При удачной попытке получает новое водительское удостоверение.
0: То есть старое сдает, новое будет получать.
1: Новое получать, да. То же самое, 4000 госпошлина.
0: 4000 госпошлина, точно так же. Отучился, принес свидетельство. Медицинская справка нужна будет?
1: Обязательно.
0: То есть при открытии новой категории нужно проходить медицинскую комиссию, она обязательна. Хорошо, обмен водительских удостоверений, тоже вот из частых вопросов. Когда менять водительские удостоверения? Мы с вами вот говорили, да, бывает, наверное, вот самая частая история, это когда вот эти 10 лет, но бывает, что девушка вышла замуж, сменила фамилию и так далее, и здесь тоже предусмотрена процедура. То есть, если вы сменили свою фамилию, имя или отчество, ездить по старому водительскому удостоверению вы не можете. Паспорт же меняется, получается, да. И водительское удостоверение тоже подлежит замене. Давайте вот поговорим о том, когда следует заменить уже имеющееся водительское удостоверение.
1: Так, срок водительского удостоверения 10 лет у нас. Водительское удостоверение для управления автомобилем можно получить с 18 лет. Потом документ нужно заменить. Сделать это можно по истечении 10 лет, надо водительское заменить. Сделать это можно в любом регионе, независимо от прописки или места выдачи предыдущих прав. Записаться на экзамен можно так же, как я говорил, в госуслугах. Госпошлина за выдачу прав 4000 рублей.
0: Экзамены сдавать не надо через 10 лет.
1: Экзамены сдавать не надо. Просто многие бывают, допустим, они в том году, там, год-два назад поменяли водительское удостоверение, вышли замуж, либо развелись, менять фамилию, как вы сказали. В этом случае, если они захотят продлить водительское удостоверение до окончания, допустим, до 34 года, им медицинская справка не обязательна.
0: То есть, получается, если не проходить медосвидетельство, не принести старую медицинскую справку, документы, подтверждающие смену фамилии, права будут выданы на оставшийся кусок срока. Вот здесь важно понимать, да, если у вас там, например, 8 лет, 9 лет еще осталось, в принципе, можно медосвидетельство не проходить, медсправку не предоставлять. Но если там 2-3 года остается, то лучше сделать медицинскую справку и получить новые права, новое водительское удостоверение на 10 лет. То есть, когда меняете документ, если медсправка предоставлена, то срок нового документа будет 10 лет. Если без медсправки, новой, свежей, до окончания действия предыдущего водительского удостоверения. Хорошо, как действовать, если водительское удостоверение утеряно, испорчено, я не знаю, растрепалось, побывало в пожаре, дети испортили. Его нужно будет менять. Надо ли будет сдавать экзамен, сколько это будет стоить, расскажите подробно.
1: Да, и его по-любому надо будет поменять, прийти к нам, экзамен сдавать не надо. Вот, приходят, также оплачивают госпошлину, записываются через госуслуги портал. Вот, оплачивают госпошлину 4000 рублей. Объясняют то, что у них по утере, просто многие там, бывают такие варианты, похищению. В этом случае люди пишут заявление.
0: Тогда заявление в полицию нужно указывать.
1: Полицию, да, пишется по...
0: Ну, например, если был угнан автомобиль вместе с документами, да, вот такую теорию, или кража там, вашу сумку с документами украли, тогда изначально нужно написать заявление в полицию.
1: Заявление в полицию обязательно. Потом они могут прийти к нам, мы это водительское удостоверение выставляем в розыск, меняем его водительское удостоверение, чтобы не ущемлять права людей, и все. Человек может уверенно 4000 госпошлина платит. Если у него до окончания срока еще оставались период времени, он может без медицинского свидетельствования, ну, заключение. Вот. А если захочет заново на 10 лет, то медзаключение и переходит к нам, и меняем без проблем.
0: Скажите, вот новая мера воздействия на нерадивых водителей – это лишение права управления гражданам, которые были уличены, да, в управлении в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Да? Напомним, что если госавтоинспекторы остановили водителя, он отказался от освидетельствования, или освидетельствование показало, что он управлял транспортом нетрезвым, его лишают такого права. Когда истекает срок этого лишения, как нужно, можно восстановить, да, просто забрать свое водительское удостоверение или все-таки придется сдавать экзамены?
1: Да, это, кстати, часто задаваем вопрос, у нас тоже люди приходят, интересуются, надо ли записываться, во-первых, спрашивают к нам для того, чтобы сдать экзамен после лишения права.
0: Экзамен нужно будет экзамен сдавать. Надо, то есть, если нетрезвым был лишен, придется сдавать экзамены заново. Вот, допустим, на все категории, если А, Б, С там открыты, то...
1: Нет, наивысшая ставится категория. Допустим, если у него там А, Б, С было, ставится наивысшая категория, С, он заходит на теоретический экзамен по категории С. Вождение не надо практическое.
0: Теорию придется пересдавать.
1: Это обязательно. И даже не употребление только, и не отказ, а... Допустим, без госномеров, за сплошную. все водители...
0: То есть за такие нарушения сейчас тоже лишают права управления?
1: Лишают права, да, управления.
0: То есть таким водителям после истечения срока административного воздействия, да, срока лишения, скажем так, придется сдавать теоретический экзамен на наивысшую категорию из его удостоверения. Если была только Б, то только Б получается. Если, например, БЦ, то категория С. Если БЦД, то Д получается.
1: Это наивысшая.
0: Теория будет сдаваться.
1: Также вот каждый раз приходят, спрашивают, у нас надо ли записываться. Записываться не надо. В каждый четверг с 9 утра до 10 утра приходит к нам справкой с ГАИ о том, что водительское находится на хранении у них. Если лишены за отказ, либо за употребление, медицинское заключение.
0: То есть надо будет доказать, что ты чист и не употребляешь больше.
1: А если сплошная, допустим, за госномеров, за это медзаключение не надо. Приходят к нам без записи к 9 утра, с 9 до 10 сдают документы, госпошлину платить не надо. Заходят на теоретический экзамен, если они успешно сдадут, берут в руки экзаменационный лист, и идут в госавтоинспекцию, где находится водительское удостоверение. Вот, там проставляются этапы окончания. Вот, если при получении водительского удостоверения, там же в госавтоинспекции, если у них будет срок права управления уже закончился, вот, они в этом случае заново записываются через портал госуслуг.
0: И обмен производят.
1: Да. Вот тогда надо будет 4000 госпошлин.
0: Друзья, много вопросов, много бытовых ситуаций. Если вы не получили ответ на свой собственный вопрос, заходите на информационные ресурсы МВД России, госавтоинспекции МВД России или Карачаево-Черкесской Республики, или приходите непосредственно в МРЭО или другие подразделения регистрационно-экзаменационные, коих 4 в республике, да, в Карачаевске, в Учкикене, в Зеленчукской и в Черкесские, ну и получаете ответы на свои вопросы.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: В хоромах своих, а здесь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита.
5: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
7: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
8: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
9: Возрастная категория 14+.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа —
4: все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
8: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Карачаевске полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии стартовал пятый сезон фестиваля «Выше звука», который в этом году объединит около 300 участников и более 50 мероприятий. В программе концерты, встречи с учеными, лекции, экскурсии, музыкальная академия и творческая лаборатория. Торжественное открытие фестиваля прошло накануне в Государственной филармонии Карачаево-Черкесской республики. На одной сцене выступили известная арфистка Мария Федорова, оперная певица Юлия Юмаева и оркестр «Альтерсона» под управлением французского дирижера Клемана Нонсье. Гости услышали произведения Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Жана Филиппа Рамо и Иоганна Штрауса. Фестиваль «Выше звука» продлится до 26 августа. Торжественные акции и культурно-массовые события пройдут в период с 20 по 22 августа 2026 года в городских округах и муниципальных районах республики. Программа откроется 20 августа массовым хоровым исполнением песни «Флаг моего государства» на площади Кирова и в Парке Победы. В этот же день в загородном палаточном лагере «Альтаир» в Тиберде пройдет встреча «Диалоги с героями», участники которой обсудят значение государственной символики. 22 августа, в день официального празднования, запланированы масштабные акции. В 14.00 участники автопробега с флагами России и Карачаево-Черкесии отправятся по маршруту от площадки Дервейс до перевала Пхия. Сразу после этого в 15.00 на Зеленом острове запланирован танцевальный флешмоб с развертыванием флага Российской Федерации. В Карачаево-Черкесии единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий с начала 2026 года получили 28 семей республики. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов на своей официальной странице в МАКС, подчеркнув, что забота о семьях и создание условий для их благополучия – одна из важнейших задач социальной политики. Глава региона отметил, что уже второй год в республике действует одна из региональных мер поддержки, когда большие семьи, в которых 8 и более детей, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. С начала 2026 года такую поддержку уже получили 28 семей Карачаева-Черкесии. В прошлом году выплатой воспользовались почти 90 многодетных семей республики. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием. Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7 928 030 02 85.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно?
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в Республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделение в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга, круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На балясники бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курене были небольшими, они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курене висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят, на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: 105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Ставки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн, обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 105,5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.
7: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 102,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: в Архизе 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. На благоустройство детского дома в Избербаше направят почти 26 миллионов рублей. 1 июня председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов вместе с коллегами посетил учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Согласно проекту, на территории детского дома планируется обустроить баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку, установить беседку и другие элементы для активного и комфортного времяпрепровождения детей. Все работы должны быть завершены до конца года. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил писателя, поэта и общественного деятеля Иса Аюповича Кадзоева с его 88-летием. Иса Аюпович занимает особое место в истории современной ингушской литературы и общественной жизни. Его многолетнее творчество стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия ингушского народа. Он посвятил свой талант родной земле, ее истории, языку и судьбе народа. Творчество Исы Аюповича – это не только литература, но и большая работа по сохранению родного языка и национальной самобытности. Глава региона подчеркнул, что жизненный и творческий путь Исы Кадзоева является примером преданности родной земле и своему народу. Кабардино-Балкария. В первом полугодии текущего года в Кабардино-Балкарии выросло производство напитков, сообщает Минсельхоз Кабардино-Балкарии. По информации Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями отрасли за первые 6 месяцев 2026 года произведено свыше 67 миллионов полулитров воды минеральной, что на 23,7% превышает производство за такой же период прошлого года. Выпуск безалкогольных напитков увеличился на 2,4% и составил почти 4,5 миллионов декалитров. Производство минеральной воды и безалкогольных напитков в Кабардино-Балкарии осуществляют 11 предприятий, которые выпускают широкий ассортимент продукции и реализуют ее по всей стране. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде прошла торжественная церемония открытия Всероссийского детского туристского слета. Мероприятие объединило порядка 500 человек из 32 регионов России. 130 ребят прибыли на слет еще неделю назад и уже успели принять участие в походах. Теперь всех участников ждут многодневные и радиальные походы, мастер-классы по 6 походным ролям, защита походных отчетов, экологические инициативы и, главное, события «Фестиваль Дружба», посвященный Году Единства Народов России. Желаю ребятам интересных открытий и незабываемых походов. «Пусть слет подарит вам ценный опыт и чувство настоящего единства», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов в МАКС. Северная Осетия. Педагог из Северной Осетии вошла в элиту

0: Институту российского образования. Учитель начальных классов средней школы номер 1 города Ардона Оксана Тлатова вошла в число 100 сильнейших специалистов сферы образования России. Итоги масштабного отбора в обновленное профессиональное сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на этой неделе. Конкурс в созвездие флагманов образования в 2026 году установил абсолютный рекорд по популярности. Оргкомитет обработал более 4000 заявок от педагогов, руководителей образовательных организаций, а также экспертов в области воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Жесточайший конкурсный отбор прошли лишь 100 участников из 53 регионов страны, что составляет менее 2,5% от общего числа претендентов. В их числе представительница Северной Осетии. Ставропольский край. Работники Светлоградского филиала «Газпром Трансгаз Ставрополь» при поддержке первичной профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов благоустроили территорию подшефного детского дома номер 25. Для младших воспитанников газовики установили песочницу и вручили наборы игрушек. По завершении работы газовики показали воспитанникам базовую программу тренировок на спортивных снарядах, а также пообщались и поиграли с детьми. Чечня. Арт-объект в форме кувшина появится в историческом поселении Хой в Чеченской Республике. Среди победителей проект благоустройства территории Заветы предков в историческом поселении Хой. Эта зона отдыха со смотровыми площадками будет выполнена в национальном стиле. Ключевым элементом благоустройства станет арт-объект в форме кувшина. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Тиберде, 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. С 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий в Карачаево-Черкесии проведут адресное информирование. В проекте задействованы 249 участковых избирательных комиссий и 929 членов УИК. Члены комиссии расскажут избирателям о днях, времени, месте и доступных формах голосования, включая голосование по месту нахождения и на дому, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о кандидатах, зарегистрированных по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19, об избирательных участках, их адресе и режиме работы. Для работников участковых комиссий, задействованных в проекте «Информ УИК», провели цикл обучающих семинаров. В преддверии нового учебного года сотрудники МЧС России продолжают проверять готовность объектов образования к возможным чрезвычайным ситуациям. Пожарно-тактические занятия провели сотрудники 2-й пожарной спасательной части Черкесска. По легенде учений, возгорание произошло в одном из классов на первом этаже. Персонал сообщил о пожаре, после чего к месту условного происшествия прибыли огнеборцы и ликвидировали возгорание. Во время тренировки специалисты отработали эвакуацию людей, тушение пожара и взаимодействие пожарных подразделений с администрацией образовательного учреждения. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго смонтировали в Карачаево-Черкесии 29 633 интеллектуальных приборов учета электроэнергии отечественного производства. Умные счетчики позволяют отслеживать объемы и параметры потребленной электроэнергии, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса. Кроме того, современная система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве в работу энергообъектов. Это помогает в борьбе с энерговыростом, а значит, позволяет снижать уровень потерь в сетях и повышать надежность электроснабжения республики. Переход на современные смарт-счетчики в зоне ответственности филиала Карачаево-Черкесскэнерго осуществляются по мере выхода из строя старых приборов учета, истечения межповерочного интервала или срока эксплуатации устройств. Работы выполняются за счет электросетевой компании.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
7: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: 5. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
1: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
2: ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок.
4: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
0: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
8: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Карачаевске 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. С 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий в Карачаево-Черкесии проведут адресное информирование. В проекте задействованы 249 участковых избирательных комиссий и 929 членов УИК. Члены комиссии расскажут избирателям о днях, времени, месте и доступных формах голосования, включая голосование по месту нахождения и на дому, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о кандидатах, зарегистрированных по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19, об избирательных участках, их адресе и режиме работы. Для работников участковых комиссий, задействованных в проекте «Информ УИК», провели цикл обучающих семинаров. В преддверии нового учебного года сотрудники МЧС России продолжают проверять готовность объектов образования к возможным чрезвычайным ситуациям. Пожарно-тактические занятия провели сотрудники 2-й пожарной спасательной части Черкесска. По легенде учений, возгорание произошло в одном из классов на первом этаже. Персонал сообщил о пожаре, после чего к месту условного происшествия прибыли огнеборцы и ликвидировали возгорание. Во время тренировки специалисты отработали эвакуацию людей, тушение пожара и взаимодействие пожарных подразделений с администрацией образовательного учреждения. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго смонтировали в Карачаево-Черкесии 29 633 интеллектуальных приборов учета электроэнергии отечественного производства. Умные счетчики позволяют отслеживать объемы и параметры потребленной электроэнергии, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса. Кроме того, современная система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве в работу энергообъектов. Это помогает в борьбе с энерговоровством, а значит, позволяет снижать уровень потерь в сетях и повышать надежность электроснабжения республики. Переход на современные смарт-счетчики в зоне ответственности филиала Карачаево-Черкесскэнерго осуществляются по мере выхода из строя старых приборов учета, истечения межповерочного интервала или срока эксплуатации устройств. Работы выполняются за счет электросетевой компании.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

lip. I buy what I'm told. From the latest hit.

0: 104,5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. С 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий в Карачаево-Черкесии проведут адресное информирование. В проекте задействованы 249 участковых избирательных комиссий и 929 членов УИК. Члены комиссии расскажут избирателям о днях, времени, месте и доступных формах голосования, включая голосование по месту нахождения и на дому, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о кандидатах, зарегистрированных по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19, об избирательных участках, их адресе и режиме работы. Для работников участковых комиссий, задействованных в проекте «Информ УИК», провели цикл обучающих семинаров. В преддверии нового учебного года сотрудники МЧС России продолжают проверять готовность объектов образования к возможным чрезвычайным ситуациям. Пожарно-тактические занятия провели сотрудники 2-й пожарной спасательной части Черкесска. По легенде учений, возгорание произошло в одном из классов на первом этаже. Персонал сообщил о пожаре, после чего к месту условного происшествия прибыли огнеборцы и ликвидировали возгорание. Во время тренировки специалисты отработали эвакуацию людей, тушение пожара и взаимодействие пожарных подразделений с администрацией образовательного учреждения. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго смонтировали в Карачаево-Черкесии 29 633 интеллектуальных приборов учета электроэнергии отечественного производства. Умные счетчики позволяют отслеживать объемы и параметры потребленной электроэнергии, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса. Кроме того, современная система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве в работу энергообъектов. Это помогает в борьбе с энерговыростом, а значит, позволяет снижать уровень потерь в сетях и повышать надежность электроснабжения республики. Переход на современные смарт-счетчики в зоне ответственности филиала Карачаево-Черкесскэнерго осуществляются по мере выхода из строя старых приборов учета, истечения межповерочного интервала или срока эксплуатации устройств. Работы выполняются за счет электросетевой компании. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона.

0: миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, как был устроен казачий дом Курень. Традиционно жилище казаков называлось Курень. С виду это обычные сельские дома, таковыми они и являлись, но у них есть и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев, курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными и полукаменными. По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Это указание на то, что отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом «куран» – «толпа», «племя». В пользу этого довода говорит и то, что куренями называли и отделение в казачестве. Другой перевод – «стан в форме круга», «круглый». В куренях помещения расположены вокруг печи. Обычно курень поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ. Обычно курень опоясывал балкон, балясник. С него было удобно закрывать окна. На балясники бабы лясы точили, то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю, чтобы и хуторских увидеть, и себя показать. Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней было большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холода и ветра и от дурного глаза. Комнаты в курене были небольшими, они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из курения должно быть хотя бы два выхода, чтобы в случае внезапного нападения врага спастись. Отделывали стены просто. Сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые. Печи были глинобитными. По конструкции это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах. Так как леса было немного, топили часто кизяками, коровьим навозом. Высушенный он очень хорошо горит. В печь вмазывали зеркало, так оно не потеряется и не разобьется, и называли его мордоглядкой. Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение – икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев. В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки. Каждая казачка должна была уметь делать все по хозяйству, в том числе прясть, ткать и шить. Часто в курене висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «Мой дом – моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все – мужчины, женщины и даже дети. На заднем дворе, как тут говорят на базу, размещались хозяйственные постройки – конюшня, навес для дров и кизяка и так далее. От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах многое сохранилось до сих пор, хотя сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее знакомиться с традициями и беречь их. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Черкесске 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. На благоустройство детского дома в Избербаше направят почти 26 миллионов рублей. 1 июня председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов вместе с коллегами посетил учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Согласно проекту, на территории детского дома планируется обустроить баскетбольную, волейбольную и гимнастическую площадки, беговую дорожку, установить беседку и другие элементы для активного и комфортного времяпрепровождения детей. Все работы должны быть завершены до конца года. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил писателя, поэта и общественного деятеля Иссу Аюповича Кадзоева с его 88-летием. Исса Аюпович занимает особое место в истории современной ингушской литературы и общественной жизни. Его многолетнее творчество стало неотъемлемой частью духовного и культурного наследия ингушского народа. Он посвятил свой талант родной земле, ее истории, языку и судьбе народа. Творчество Иссы Аюповича – это не только литература, но и большая работа по сохранению родного языка и национальной самобытности. Глава региона подчеркнул, что жизненный и творческий путь Иссы Кадзоева является примером преданности родной земле и своему народу. Кабардино-Балкария. В первом полугодии текущего года в Кабардино-Балкарии выросло производство напитков, сообщает Минсельхоз Кабардино-Балкарии. По информации Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями отрасли за первые 6 месяцев 2026 года произведено свыше 67 миллионов полулитров воды минеральной, что на 23,7% превышает производство за такой же период прошлого года. Выпуск безалкогольных напитков увеличился на 2,4% и составил почти 4,5 миллионов декалитров. Производство минеральной воды и безалкогольных напитков в Кабардино-Балкарии осуществляют 11 предприятий, которые выпускают широкий ассортимент продукции и реализуют ее по всей стране. Карачаево-Черкесия. В городе-курорте Тиберде прошла торжественная церемония открытия Всероссийского детского туристского слета. Мероприятие объединило порядка 500 человек из 32 регионов России. 130 ребят прибыли на слет еще неделю назад и уже успели принять участие в походах. Теперь всех участников ждут многодневные и радиальные походы, мастер-классы по 6 походным ролям, защита походных отчетов, экологические инициативы и, главное, события, фестиваль «Дружба», посвященный Году единства народов России. Желаю ребятам интересных открытий и незабываемых походов. «Пусть слет подарит вам ценный опыт и чувство настоящего единства», написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов в МАКС. Северная Осетия. Педагог из Северной Осетии вошла в элиту российского образования. Учитель начальных классов средней школы номер 1 города Ордона Оксана Тлатова вошла в число 100 сильнейших специалистов сферы образования России. Итоги масштабного отбора в обновленное профессиональное сообщество президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на этой неделе. Конкурс в созвездие флагманов образования в 2026 году установил абсолютный рекорд по популярности. Оргкомитет обработал более 4000 заявок от педагогов, руководителей образовательных организаций, а также экспертов в области воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. Жесточайший конкурсный отбор прошли лишь 100 участников из 53 регионов страны, что составляет менее 2,5% от общего числа претендентов, в их числе представительница Северной Осетии. Ставропольский край. Работники Светлоградского филиала «Газпром Трансгаз Ставрополь» при поддержке первичной профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов благоустроили территорию подшефного детского дома номер 25. Для младших воспитанников газовики установили песочницу и вручили наборы игрушек. По завершении работы газовики показали воспитанникам базовую программу тренировок на спортивных снарядах, а также пообщались и поиграли с детьми. Чечня. Арт-объект в форме кувшина появится в историческом поселении Хой в Чеченской Республике. Среди победителей проект благоустройства территории Заветы предков в историческом поселении Хой. Эта зона отдыха со смотровыми площадками будет выполнена в национальном стиле. Ключевым элементом благоустройства станет арт-объект в форме кувшина. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

104.5 FM, КЧР-ФМ.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: в Учкикении 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. С 20 августа по 15 сентября члены участковых избирательных комиссий в Карачаево-Черкесии проведут адресное информирование. В проекте задействованы 249 участковых избирательных комиссий и 929 членов УИК. Члены комиссии расскажут избирателям о днях, времени, месте и доступных формах голосования, включая голосование по месту нахождения и на дому, о политических партиях, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, о кандидатах, зарегистрированных по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19, об избирательных участках, их адресе и режиме работы. Для работников участковых комиссий, задействованных в проекте «Информ УИК», провели цикл обучающих семинаров. В преддверии нового учебного года сотрудники МЧС России продолжают проверять готовность объектов образования к возможным чрезвычайным ситуациям. Пожарно-тактические занятия провели сотрудники 2-й пожарной спасательной части Черкесска. По легенде учений, возгорание произошло в одном из классов на первом этаже. Персонал сообщил о пожаре, после чего к месту условного происшествия прибыли огнеборцы и ликвидировали возгорание. Во время тренировки специалисты отработали эвакуацию людей, тушение пожара и взаимодействие пожарных подразделений с администрацией образовательного учреждения. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго смонтировали в Карачаево-Черкесии 29 633 интеллектуальных приборов учета электроэнергии отечественного производства. Умные счетчики позволяют отслеживать объемы и параметры потребленной электроэнергии, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса. Кроме того, современная система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве в работу энергообъектов. Это помогает в борьбе с энерговоровством, а значит, позволяет снижать уровень потерь в сетях и повышать надежность электроснабжения республики. Переход на современные смарт-счетчики в зоне ответственности филиала Карачаево-Черкесскэнерго осуществляются по мере выхода из строя старых приборов учета, истечения межповерочного интервала или срока эксплуатации устройств. Работы выполняются за счет электросетевой компании. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тибердия. Час ночи.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Чудовидное несерьезное отношение к

0: Миша.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.